0: лагере. И может обернуться катастрофой.
1: Значит так, отправляем товарищу Мао Цзэдуну телеграмму, что я полностью согласен с его точкой зрения. Ты, Микоян, вместо меня едешь в Китай и лично доложишь товарищу Мао Цзэдуну о нашем плане. Срочно!
2: Слушаюсь, Василий Васильевич.
1: Пиздуй.
0: Товарищ Сталин, мы же эти
1: победителей не судят!
0: Наш посол в Китае, товарищ Рощин, он считает, что Мао Цзэдуну доверять нельзя. Есть основания полагать, что он станет азиатским брос-титр. Я разберусь с этим отчетом.
1: Я ознакомлюсь с отчетом. А ты передай товарищу Рощину, чтобы следил за ситуацией в Китае. И в случае каких-нибудь изменений срочно докладывал лично мне.
0: Хорошо, товарищ.
1: Свободно.

0: Его прямота превзошла все мои ожидания. Во время разговора он не скрывал чувства обиды на нас. Он полагает, что в прошлой борьбе Коммунистической партии Китая за политическую линию подготовленные Москвой руководящие кадры нанесли, избрали путь догматизма и нанесли огромный вред китайской революции. Тем не менее, стремление Мао Цзэдуна наладить новые отношения между Советским Союзом и Китаем весьма искренне. Он выражает огромную надежду, что под его руководством ему удастся построить всеобъемлющее сотрудничество в политической, экономической и военной сферах.
1: Как ты считаешь, мы можем ему доверять?
0: Я думаю, доверять можно.

0: Согласно данным военно-морских сил Великобритании, на британском фрегате «Аметист» 17 погибших, 20 раненых. Командующий кораблем скончался в результате ранений. Подошедший на помощь эсминец «Консорт» также попал под ожесточенный обстрел со стороны Народно-освободительной армии Китая и получил серьезные повреждения.
1: Что китайцы сами осмелились напасть на британский флот?
0: Так точно.
1: По приказу Мао Цзэдуна? Как мы мало знаем об этом восточном человеке. У него сильная воля и сильная отвага.
2: 英国前首相丘吉尔表示，这是第二次世界大战之后英国遭受的最严重的挑衅。皇家海军将对中共的攻击行为进行坚决的还击。父亲，共军炮击英国军舰这件事，您觉得对我们现在整个战局能够有所帮助吗？
3: 英军真的和共军打起来，对我们当然是有帮助的，只是这些舆论和英国人的声明，怕是吓不到他毛泽东吧。现在他毛泽东敢下令向英舰开火，就证明毛泽东没把英国

0: товарищ Сталин, товарищ Люша Ци.
1: Добро пожаловать, господин Шао Ци. Долго же вы добирались до Москвы.
2: Спасибо. 我刚一踏上莫斯科的土地呀，就能见到你，我感到非常荣幸。这是毛主席让我带给你的亲笔信，他让我向您问好。谢谢
1: ，прошу вас。
2: 好好好。
1: Да, хорошая, на, разберешься. Товарищ Шаудзе, я осведомлен, что вы прибыли ко мне с поручением. Поэтому вы не стесняйтесь и говорите, что вам нужна какая-то помощь Советского Союза.
2: А, 中国人民的革命战争啊，已经处于基本胜利的阶段。新中国成立以后，我们要实现民族独立，同时承担起世界和平和民主的重任。 平等、互惠的与各个国家进行贸易往来，这是我们的外交原则。啊，毛主席还特别强调，我们并不急于等待那些西方帝国主义的承认，但是像苏联啊这些社会主义国家，我们将采取一边倒的政策。
1: Одну сторону, это нас удовлетворяет, это одна сторона. Передайте Мао Цзэдуну, что пускай будет спокоен. Как только у вас сформируется это народное собрание, мы сразу же первые, которые поддержим китайский народ. Но у меня есть к вам одна рекомендация.
2: Что мы
1: Правительство сейчас фактически парализовано. Поэтому я считаю, что вам не стоит ждать, пока она сформируется там, в Южном Китае.
2: Хорошо, Сталин, ваше мнение очень важно.
1: А еще вопрос займа. Вы просите 100 миллионов долларов. Это 3 года, это 300 миллионов долларов. Я думаю, что этот вопрос не подлежит обсуждению. Без проблем.
2: Это хорошо.
1: Да, и еще вопрос о процентах. Мы до восточноевропейских стран даем займ под 2%. А вам мы готовы предоставить займ всего лишь под 1%. Да. 1%. Потому что китайская революция и Восточная Европа это совершенно не одно и то же. Тем более, что у вас очень не так много трудностей. Возможно, препятствовали вам. Поэтому мы немного перед вами виноваты. Так что мы идем вам навстречу. Какие еще вопросы?
2: А,还有这个军队的问题啊。您知道我们的国家呀，现在只有陆军，还没有空军和海军。
1: Да, как я уже объяснял, что со стороны Советского Союза мы будем оказывать вам политические, экономические и армейскую помощь. Со временем

0: 在大部分中国土地上的大蛇和小蛇，黑蛇和白蛇，露出毒牙的蛇和化成美女的蛇，他们虽然已经感觉到冬天的威胁，但是还没有冻僵。
1: 打开它，听听也无妨。知道什么叫知耻而后勇吗？给我拿杯酒。
2: 啊，父亲，您平时不是不喝酒的吗？
1: 今天例外。
2: 父亲，
1: 新的一年对我们将意味着什么？
2: 保住划江而治的半壁江山。
1: 划江而治，半壁江山，可满足不了他毛泽东的狼吞虎视。
2: 父亲，依金国拙见，目前中国的这盘棋并不是我们与中共的角逐，实际上现在是美国、苏联那两股势力在中国的角逐，他们是想得到在中国的既得利益。
1: 你在俄国待了这么多年，凭你对斯大林的了解，你认为他和毛泽东会搞到一起吗？
2: 斯大林这个人应该说是高深莫测，他的所有行事从来不按照常理出牌，但是以金国之见，毛泽东其实不是斯大林心目中的中共理想的人选。
3: 陈雷啊，关于我访苏的事情，莫斯科有没有什么回电啊？
4: 还没有，我已经交代林月了，苏联一有电报来第一时间交给我们。
5: 嗯，周副主席，主席，斯大林同志回电了。
3: 啊，怎么样，斯大林同志定下我访苏的日期了吗？
4: 斯大林同志说中国革命正处在决定性的关头，您作为最高统帅不宜离开。
3: 斯大林还是对我们有看法，他在好几个场合公开说过，中国共产党人不是真正的共产党人。
5: 主席，苏南政府还传来一封国民党政府给苏共的信，以及苏共中央的意见。
4: 这个斯大林是啊，
3: 建议苏联拒绝国民党的建议。我们认为，应当理直气壮地戳穿国民党的和平骗局。在当前的形势下，再采取这种回避的手段，只会是弊大于利。
6: 有请谢元老师。судя по всему, Мао Цзэдун не очень доволен нашими рекомендациями。
7: Он только и ждет, чтобы поскорее получить в свои руки политическую власть. И даже не понимает, что если Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие империалистические страны, открыто поддерживающие Гоминьдан, вмешаются в гражданскую войну в Китае, это отразится на всем социалистическом лагере. И может обернуться катастрофой.
8: Значит так, отправляем товарищу Мао Цзэдуну телеграмму, что я полностью согласен с его точкой зрения. Ты, Микоян, вместо меня едешь в Китай и лично доложишь товарищу Мао Цзэдуну о нашем плане. Срочно!
9: Слушаюсь, Василий Васильевич.
8: Пиздуй.
7: Товарищ Сталин, мы же эти
8: победители не судят.
7: Наш посол

0: Китая, товарищ Рощин. Он считает, что Мао Цзэдуну доверять нельзя. Есть основания полагать, что он станет азиатским Брос-Титер. Я разберусь с этим отчетом.
1: Я ознакомлюсь с отчетом. А ты передай товарищу Рощину, чтобы следил за ситуацией в Китае. И в случае каких-нибудь изменений срочно докладывал лично мне.
0: Хорошо, товарищ.
1: Свободно.